0: Том ед кривер кваро.
1: Лежали в ее
2: губах. Марме пачу.
0: И ти в нё о радио. О радио.